Корчанском мите. В адвентній добі засмала сес неурчитє. Я се тискл к тобі. A Vladomír ta hrál nám blues. Vladomír ta hrál nám.

Говорят, что им здесь скучно, ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк себе скручу.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!